0: баба, захаял, нехай забегал. Не хотячи. Я не мог, бля. Овар, сукер, дядя.
1: Ну, я мегегон.

Готовность! Первый! Второй! Третий! Начинает счет! Пять, четыре, три, два! Старт!